в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: по-уральски 7 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На финишную прямую выходит второй этап реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В нижней части стадиона сформированы уровни под 3 открытых теннисных корта и автомобильные парковки. Вокруг центрального спортивного ядра построена водопроводная сеть, соединенная с магистралями по улицам Ленина и Северная. В верхней части подготовлено основание аллеи спортивной славы, началось возведение амфитеатра. Параллельно ведутся работы по формированию подпорных стен с лестницами от входной группы колоннады на улице Ленина. На строительную площадку завезены 4 световые мачты высотой порядка 25 метров. Под их установку забетонированы 2 массивные опорные конструкции, еще 2 в работе. Подрядчик придерживается графика, постепенно нагоняя отставание. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции города Новоуральска провели выездное обследование улично-дорожной сети. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены и зафиксированы недостатки в содержании дорог, в том числе отсутствие или износ дорожной разметки. Информация о выявленных недостатках направлена дорожно-коммунальной службе для принятия мер по их устранению. Специалисты новоуральского филиала РИР сообщают о возможности оплаты услуг на официальном сайте РИР. Для этого на сайте в разделе «Клиентам» выбирайте «Новоуральск». Нажимаете кнопку «Оплатить». Вводите номер лицевого счета. Выбирайте удобный способ оплаты. Платеж подставляется автоматически по сумме начислений, но можно указать любую другую сумму для оплаты. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 12 сентября в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 сентября ночью ожидается до плюс 16 градусов. Днем до 23 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, статистика подсчитала, что маленькие дети в возрасте 3-4 лет ежедневно произносят 12 тысяч слов и задают около 900 вопросов.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
1: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
2: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на «Блокхаус». Высококачественная древесина, большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47, под мостом у КПП-1.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: И кстати, скорость распространения информации в нейронах нашего тела достигает 120 метров в секунду.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы NRA.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 8 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На финишную прямую выходит второй этап реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В нижней части стадиона сформированы уровни под 3 открытых теннисных корта и автомобильные парковки. Вокруг центрального спортивного ядра построена водопроводная сеть, соединенная с магистралями по улицам Ленина и Северная. В верхней части подготовлено основание аллеи спортивной славы, началось возведение амфитеатра. Параллельно ведутся работы по формированию подпорных стен с лестницами от входной группы колоннады на улице Ленина. На строительную площадку завезены 4 световые мачты высотой порядка 25 метров. Под их установку забетонированы 2 массивные опорные конструкции, еще 2 в работе. Подрядчик придерживается графика, постепенно нагоняя отставание. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции города Новоуральска провели выездное обследование улично-дорожной сети. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены и зафиксированы недостатки в содержании дорог, в том числе отсутствие или износ дорожной разметки. Информация о выявленных недостатках направлена дорожно-коммунальной службе для принятия мер по их устранению. Специалисты новоуральского филиала РИР сообщают о возможности оплаты услуг на официальном сайте РИР. Для этого на сайте в разделе «Клиентам» выбирайте «Новоуральск». Нажимаете кнопку «Оплатить». Вводите номер лицевого счета. Выбирайте удобный способ оплаты. Платеж подставляется автоматически по сумме начислений, но можно указать любую другую сумму для оплаты. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 12 сентября в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 сентября ночью ожидается до плюс 16 градусов. Днем до 23 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, один человеческий волос может выдержать до 100 граммов веса.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: И, кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, у морских коньков о потомстве заботится самец. А самка сразу же после откладывания икры спаривается с другим самцом.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И, кстати, в среднем человек засыпает в течение 7 минут.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: в 11 и 13 часов без возрастных ограничений.
1: И кстати, уши у человека растут всю жизнь.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300.

N Radio. 107,9 МГц.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: И, кстати, «Приключения Тома Сойера» – первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «N-Radio».

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настоящего.

0: крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться?
0: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
0: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
0: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной 5.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы...

0: Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-Radio.
1: «Софьян» – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. «Софьян» – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. «Софьян» – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. «Софьян» – это доверие, мода, комфорт. «Софьян» – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. «Софьян» на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: И, кстати, с 1991 года в Европе морковь считается фруктом, а не овощем.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: И, кстати, лиз-тамания – потребность слушать музыку все время.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: И, кстати, две трети жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304.

0: Реклама на N-радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангальной.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, у гипопотамов розовое молоко.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
1: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, все виды жуков съедобны.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
4: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
5: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на «Блокхаус». Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы...

0: Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, взрослый осьминог может протиснуться через отверстие размером с 10-копеечную монету. Все это благодаря отсутствию костей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НРА».

0: Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На финишную прямую выходит второй этап реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В нижней части стадиона сформированы уровни под три открытых теннисных корта и автомобильные парковки. Вокруг центрального спортивного ядра построена водопроводная сеть, соединенная с магистралями по улицам Ленина и Северная. В верхней части подготовлено основание аллеи спортивной славы, началось возведение амфитеатра. Параллельно ведутся работы по формированию подпорных стен с лестницами от входной группы колоннады на улице Ленина. На строительную площадку завезены 4 световые мачты высотой порядка 25 метров. Под их установку забетонированы 2 массивные опорные конструкции, еще 2 в работе. Подрядчик придерживается графика, постепенно нагоняя отставание. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции города Новоуральска провели выездное обследование улично-дорожной сети. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены и зафиксированы недостатки в содержании дорог, в том числе отсутствие или износ дорожной разметки. Информация о выявленных недостатках направлена дорожно-коммунальной службе для принятия мер по их устранению. Специалисты новоуральского филиала РИР сообщают о возможности оплаты услуг на официальном сайте РИР. Для этого на сайте в разделе «Клиентам» выбирайте «Новоуральск». Нажимаете кнопку «Оплатить». Вводите номер лицевого счета. Выбирайте удобный способ оплаты. Платеж подставляется автоматически по сумме начислений, но можно указать любую другую сумму для оплаты. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 12 сентября в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 сентября ночью ожидается до плюс 16 градусов. Днем до 23 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на Н-радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, бабочки чувствуют вкус ногами.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2 51 47, код города 343 70.
4: И, кстати, сердце белого кита размером с Volkswagen Жук.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: без возрастных ограничений.
1: И, кстати, весна движется со скоростью примерно 50 километров в сутки. Это определено по наблюдениям за соцветием отдельных растений.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На финишную прямую выходит второй этап реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В нижней части стадиона сформированы уровни под три открытых теннисных корта и автомобильные парковки. Вокруг центрального спортивного ядра построена водопроводная сеть, соединенная с магистралями по улицам Ленина и Северная. В верхней части подготовлено основание аллеи спортивной славы, началось возведение амфитеатра. Параллельно ведутся работы по формированию подпорных стен с лестницами от входной группы колоннады на улице Ленина. На строительную площадку завезены 4 световые мачты высотой порядка 25 метров. Под их установку забетонированы 2 массивные опорные конструкции, еще 2 в работе. Подрядчик придерживается графика, постепенно нагоняя отставание. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции города Новоуральска провели выездное обследование улично-дорожной сети. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены и зафиксированы недостатки в содержании дорог, в том числе отсутствие или износ дорожной разметки. Информация о выявленных недостатках направлена дорожно-коммунальной службе для принятия мер по их устранению. Специалисты новоуральского филиала РИР сообщают о возможности оплаты услуг на официальном сайте РИР. Для этого на сайте в разделе «Клиентам» выбирайте «Новоуральск». Нажимаете кнопку «Оплатить». Вводите номер лицевого счета. Выбираете удобный способ оплаты. Платеж подставляется автоматически по сумме начислений, но можно указать любую другую сумму для оплаты. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 12 сентября в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 сентября ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 23 градусов тепла, пасмурно, без осадков, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, у кузнечика отверстия для слуха расположены на задних лапках.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, сердце белого кита размером с Volkswagen Жук.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, каждую секунду на Земле сверкает свыше 200 молний.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: 12 сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, в 17 веке в Англии за ошибочный прогноз синоптиков подвергали смертной казни.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: И, кстати, один человеческий волос может выдержать до 100 граммов веса.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
6: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
5: А качели, чтобы качаться?
6: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
5: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
6: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
5: А замки есть? А то у меня теща.
6: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
7: И, кстати, во время ужина человек глотает примерно 300 раз.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: Улицу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, всего лишь 4000 раз нужно сложить и развернуть денежную купюру, чтобы на ней образовалась потертость на изгибе.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Новоуральске 17 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На финишную прямую выходит второй этап реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В нижней части стадиона сформированы уровни под три открытых теннисных корта и автомобильные парковки. Вокруг центрального спортивного ядра построена водопроводная сеть, соединенная с магистралями по улицам Ленина и Северная. В верхней части подготовлено основание аллеи спортивной славы, началось возведение амфитеатра. Параллельно ведутся работы по формированию подпорных стен с лестницами от входной группы колоннады на улице Ленина. На строительную площадку завезены 4 световые мачты высотой порядка 25 метров. Под их установку забетонированы 2 массивные опорные конструкции, еще 2 в работе. Подрядчик придерживается графика, постепенно нагоняя отставание. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции города Новоуральска провели выездное обследование улично-дорожной сети. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены и зафиксированы недостатки в содержании дорог, в том числе отсутствие или износ дорожной разметки. Информация о выявленных недостатках направлена дорожно-коммунальной службе для принятия мер по их устранению. Специалисты новоуральского филиала РИР сообщают о возможности оплаты услуг на официальном сайте РИР. Для этого на сайте в разделе «Клиентам» выбирайте «Новоуральск». Нажимаете кнопку «Оплатить». Вводите номер лицевого счета. Выбирайте удобный способ оплаты. Платеж подставляется автоматически по сумме начислений, но можно указать любую другую сумму для оплаты. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 12 сентября в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 сентября ночью ожидается до плюс 16 градусов. Днем до 23 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, акулы устойчивы ко всем известным заболеваниям.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске. Идеальное решение. Помещение для любых мероприятий. Мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-80-85. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
7: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
6: А качели, чтобы качаться?
7: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
6: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
7: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
6: А замки есть? А то у меня теща.
7: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
8: И, кстати, кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: «Атом охрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, в мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НРА».

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На финишную прямую выходит второй этап реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В нижней части стадиона сформированы уровни под три открытых теннисных корта и автомобильные парковки. Вокруг центрального спортивного ядра построена водопроводная сеть, соединенная с магистралями по улицам Ленина и Северная. В верхней части подготовлено основание аллеи спортивной славы, началось возведение амфитеатра. Параллельно ведутся работы по формированию подпорных стен с лестницами от входной группы колоннады на улице Ленина. На строительную площадку завезены 4 световые мачты высотой порядка 25 метров. Под их установку забетонированы 2 массивные опорные конструкции, еще 2 в работе. Подрядчик придерживается графика, постепенно нагоняя отставание. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции города Новоуральска провели выездное обследование улично-дорожной сети. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены и зафиксированы недостатки в содержании дорог, в том числе отсутствие или износ дорожной разметки. Информация о выявленных недостатках направлена дорожно-коммунальной службе для принятия мер по их устранению. Специалисты новоуральского филиала РИР сообщают о возможности оплаты услуг на официальном сайте РИР. Для этого на сайте в разделе «Клиентам» выбирайте «Новоуральск». Нажимаете кнопку «Оплатить», вводите номер лицевого счета. Выбирайте удобный способ оплаты. Платеж подставляется автоматически по сумме начислений, но можно указать любую другую сумму для оплаты. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 12 сентября в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 сентября ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 23 градусов тепла, пасмурно, без осадков, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
3: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
4: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на блокхаус. Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом УКПП-1.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, один человеческий волос может выдержать до 100 граммов веса.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: Тёть Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
6: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
5: А качели, чтобы качаться?
6: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
5: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
6: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
5: А замки есть? А то у меня теща.
6: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
7: И, кстати, англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рай».

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступна. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: в Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На финишную прямую выходит второй этап реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В нижней части стадиона сформированы уровни под три открытых теннисных корта и автомобильные парковки. Вокруг центрального спортивного ядра построена водопроводная сеть, соединенная с магистралями по улицам Ленина и Северная. В верхней части подготовлено основание аллеи спортивной славы, началось возведение амфитеатра. Параллельно ведутся работы по формированию подпорных стен с лестницами от входной группы колоннады на улице Ленина. На строительную площадку завезены 4 световые мачты высотой порядка 25 метров. Под их установку забетонированы 2 массивные опорные конструкции, еще 2 в работе. Подрядчик придерживается графика, постепенно нагоняя отставание. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции города Новоуральска провели выездное обследование улично-дорожной сети. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены и зафиксированы недостатки в содержании дорог, в том числе отсутствие или износ дорожной разметки. Информация о выявленных недостатках направлена дорожно-коммунальной службе для принятия мер по их устранению. Специалисты новоуральского филиала РИР сообщают о возможности оплаты услуг на официальном сайте РИР. Для этого на сайте в разделе «Клиентам» выбирайте «Новоуральск». Нажимаете кнопку «Оплатить». Вводите номер лицевого счета. Выбираете удобный способ оплаты. Платеж подставляется автоматически по сумме начислений, но можно указать любую другую сумму для оплаты. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 12 сентября в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 сентября ночью ожидается до плюс 16 градусов. Днем до 23 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19, Советская 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, все виды жуков съедобны.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Р».

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, с 1991 года в Европе морковь считается фруктом, а не овощем.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Р».

0: Реклама на N-Radio.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, длина самого большого бассейна – 1 километр.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: N Radio. 107,9 МГц.
1: It's been our pleasure to serve you tonight.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Вы слушаете N-Radio и правильно делаете.

7 languages.